Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: слушай его каждый день, детка.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза —

Радио Рокс 88.6 FM. I could stay awake just to hear.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жерь через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

обед доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Осуществивший кибератаку на гослеса Латвии хакер хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Хакер, осуществивший кибератаку на АО «Государственные леса Латвии», хочет получить за расшифровку данных более 600 тысяч евро, свидетельствует информация, предоставленная экспертом по кибербезопасности Элвисом Страздиншем на его аккаунте на YouTube. Как поясняет Страздинш, юридически это не считается вымогательством, поскольку хакер не обращался напрямую к госпредприятию и не требовал выкуп за зашифрованные данные. Однако на других каналах коммуникации, где хакер рассказывал о кибератаке, он призывает связаться с ним. Эксперт по кибербезопасности связался с хакером, выяснил, что за расшифровку данных он требует 0,1% от общего дохода АО «Государственные леса Латвии». Согласно данным отчета за 2025 год, в прошлом году доходы предприятия составили 618 миллионов 600 тысяч евро. Соответственно, сумму, которую

0: украсть около 7 тысяч паролей сотрудников, однако часть из них могут быть старыми. Strasdinj сообщил, что злоумышленник также оставил на серверах вредоносное программное обеспечение, но хуже всего то, что хакер зашифровал все данные и удалил резервные копии. Министерство земледелия заявляет, что выкуп не требовали, но в своем описании атаки хакер конкретно говорит, что для возврата данных, то есть для получения ключа, чтобы расшифровать зашифрованные данные, необходимо связаться с ним. Он также оставил свои контакты, следовательно, он требует выкуп, подчеркнул эксперт по кибербезопасности. Злоумышленника интересуют деньги, и нельзя исключать вероятности того, что он может попытаться продать похищенную информацию недружественным странам, допускает эксперт. Директор по IT-инфраструктуре и развитию Гослесов Латвии Марис Кузьминс ранее сообщил, что предприятие постепенно и последовательно восстанавливает работу IT-систем, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности. Часть систем уже доступна для работы, затем будут восстановлены системы, необходимые для коммуникации с партнерами и клиентами, и работа приложений, которые используют отдыхающие охотники и работники лесной отрасли. Госполиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на АО «Государственные леса Латвии».
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
3: Тут, короче, вас ждали, чтобы сказать 7 часов и 4 минуты.
4: Доброе утро. Ждали вас, чтобы сказать.

0: есть что-то в этом такое несправедливое, когда вот один рабочий, один выходной день, а потом сразу традиционный комплект рабочих. Но понимаю, что компенсировано было все в прошлой неделе, не только большим количеством других выходных, но и гостей, которые там, может быть, тоже внесли свою лепту в какую-то вашу деструктивность. Давайте представимся. Это Шизгара, это Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Знаете, надо...
0: Мы тоже люди.
1: Да, и когда мы просто говорим про понедельник, про то, что работа – это нечто, что, ну, по крайней мере, вызывает какое-то напряжение. Нет, ты знаешь, ведь есть люди, которые мечтали о том, что в конце концов закончились эти выходные, чтобы даже это воскресенье быстро прилетело, чтобы начался рабочий день, чтобы встретиться с Шизгарой. Или под Шизгару, чтобы приехать и встретиться со своими коллегами на работе.
0: Не замерзающими.
1: В общем, есть и такие. Доброе утро.
0: Самый прохладный этот день был в 62-м году. Было 8,6 градусов. Самым жарким и самым щедрым на вот эту температуру он был 4 года тому назад. Было 29,4 градусов. Ну и самым справедливым, по мнению наших астрологов, он, наверное, будет именно сегодня.
1: 14-й лунный день весьма удачен и даже счастлив. А начатые в этот день дела всегда удаются. А более того, начало любого важного дела лучше вообще перенести на 14-й день, тогда оно, ну, как бы состоится. Правда, нельзя заниматься любой магической деятельностью, нельзя перегружать зрение, нельзя употреблять духи, и вообще людям со слабой луной лучше не смотреться в зеркало. Из этого мы делаем выводы, что колдовать, значит, сегодня лучше отложить.
0: Наконец-то.
1: Поменьше смотреть в монитор, поменьше вглядываться вдаль. Я не знаю, как еще, как, в принципе, современный человек может перегрузить зрение, кроме монитора и гаджета, телефона.
0: Вот если ты предложил смотреть в зал, вдаль, извини меня, это как раз тренируешь зрение, поэтому ты уж исключишь что-то одно. Если ты, или ты в монитор поменьше смотреть и вдаль. Наоборот, офтальмологи говорят, смотрите вдаль, зрение корректируйте. А то получается, что мы человека и от монитора отогнали, и еще ему это...
1: Нет, там вот в чем дело. Смотри, если ты фокусируешься только в одну точку, вот ты вглядываешься вдаль часами, это тоже нехорошо. Это то же самое, что фокусироваться на каком-то близком расстоянии. А вот если ты то туда, то сюда, то есть не только там вдаль и в гаджет, вдаль и в гаджет, а посмотрел на верхушечку сосны, а потом на верхушечку там, не знаю, чего-нибудь
0: девятиэтажки.
1: Девятиэтажки, да. Перевел взгляд на коллегу, посмотрел в окно, опять на коллегу.
0: И коллега говорит, что ты пялишься на меня все время? Что ты хочешь?
1: А я не должен, напрягать зрение, поэтому я на вас не пялюсь, а я просто на вас фокусирую.
0: Я вот думаю, что человек, который вот долго смотрит вдаль, в одну точку, то ему, пока он смотрит, кто-то фломастером на спине напишет «Ассоль», даже если он бородатый мужик. Это Шизгара. Давайте не будем переключаться.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Привет, человечество, это Шизгара, которая в понедельник, как всегда, готова вам предложить что-то попраздновать. Ну, может быть, не прямо сейчас, наша задача какая? Вот мы сначала фундамент дня формируем, быстренько планчик составили, народ услышал, ой, слушай, оказывается, мы можем придраться к этой или к другой позиции.
1: В общем, поводы сегодня есть, и они интересны. Во-первых, сегодня Международный день тропиков. Что, казалось бы, нам от этого Международного дня тропиков? Но ООН, когда придумывает какой-то праздник, это значит, надо информацию донести. Надо сказать всем, что тропики – это очень важный пояс нашей планеты, и там происходит огромное количество природных событий, которые нас беспокоят, например, опустынивание, и там еще живет огромное количество людей. И если в тропиках жизнь будет ухудшаться, то всем нам не поздоровится.
0: Ну, учитывая то, что, в принципе, тропики – это 40% всей территории нашей планеты, так, да-да-да-да, не верите, на глобусе посмотрите. И служат они местом обитания более 80% биовидов, которые включают в себя и значительную часть языков, культур планеты, а носители вот этих самых языков. Вот если подуматься, вот действительно самое большое количество населения, которое сосредоточено это в больших странах, которые там Китай, Индия, они, ну, они проживают именно там.
1: Значит, там еще есть такое, знаешь, разногласие, потому что на самом деле вот есть официальная позиция, что тропики это, ну, от северного тропика до южного тропика, да, от 23, там, не помню, 25 до 23-25 с другой стороны. А на самом деле должно же быть какой-то еще и пояс экваториальный. Поэтому к тропикам надо прибавить еще, то есть до 30-й широты. А тогда уже в него попадает уже и там, ну, по крайней мере, южные штаты Америки, а не только Мексика, да, попадает... Не попадает никакая Европа, да, попадает только Сахара с Египтом.
0: Как ни странно.
1: А это уже много. Да. Ну, и с юга там огромное количество в Африке и Азии.
0: Слушайте, ну давайте теперь из тропиков, к которым мы сегодня периодически будем возвращаться по ходу нашего сегодняшнего эфира, потому что тропики мы уважаем и туда иногда стремимся. Сегодня Международный день промышленного дизайна. В 57-м году прошлого столетия была создана Всемирная организация именно его. Ну, а цели какие были? Там, кстати, входят 170 индустриальных художников из 40 стран. Чего хотят-то?
1: А хотят красиво, чтобы было. Понимаешь? Хорошо. Дело в том, что должно быть не только функционально или прочно, а должно быть еще красиво, удобно и эстетично. И на самом деле термин «индустриальный дизайн» впервые упомянул Джозеф Клод Синель, потомок французских эмигрантов, там американец, да? И он занимался много чем. Он там создавал... Вообще работал над пишущими машинками. То есть он хотел, чтобы пишущая машинка вот стояла на столе в офисе, выглядела красиво, и можно было на ней удобно работать.
0: Даже если женщина к ней красиво еще не подошла, сама по себе машинка, чтобы была она уже объектом, который привлекает взгляд.
1: Вот да, и сочетается, например, в сочетании, ну, как бы красиво выглядит в сочетании с той самой женщиной, которая там на этой пишущей машинке что-то пишет.
0: Как там было? Не место красит человека, а человек место. Так вот, Синель как раз хотел, чтобы было наоборот, чтобы и место тоже там любой человек пришел, смотрит, как хорошо ты вписался сюда.
1: Да, потом он перешел, значит, на автомобили, на пивные бутылки,
0: наконец-то,
1: на подставки для каминных дров и вообще брался за все, что угодно. А сам, в принципе, отрицал свой вклад какой-то, говорил, да ну что, я всего лишь хотел, чтобы это было красиво.
0: Кто-то скажет, что какой-то по нынешним временам мужик на час, а мы скажем, он в душе настоящий рокер.
2: Шизгара. Здесь начинается...

0: Радио Рокс.
1: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Едешь себе на работу, думаешь, слушай, я сегодня такое совершу. А для того, чтобы вам было легче работать, мы с Алексеем сейчас вот напомним, что уже главного происходило в мире аккурат 29 июня.
2: Ну, начнем мы с неаккуратного события. 29 июня 1613 года во время премьеры Генриха VIII Уильяма Шекспира сгорел театр «Глобус». Тот самый «Глобус», в котором Шекспир, значит, был и актером, и, мне кажется, и билеты продавал, и пьесы для него писал. В общем, его театр.
1: Ну, пока, значит, отодвигаемся от темы пожарища, переходим к созидательному вопросу, к строительству, по сути дела, и культуре заодно. В 1775 году в Митове, ныне Елгово, торжественно открылось новое учебное заведение – Митовская академическая гимназия.
2: Вы знаете, там была история, что если бы правильно сложились бы события, то университет был бы не в Тарту, а в Митове, и был бы у нас сейчас какой-нибудь Елговский государственный университет, мощнейший и старейший в странах Балтии, но получилось так, что надо было выбрать между Дерптом и Митовой, и выбрали сначала Митову, а потом один за другим те, кто выбирал Митову, уходили в мир иной, да, Екатерина, в смысле, и Павел I, и оказалось так, что Александр сказал, а давайте в Дерпте, потому что он как-то равноудаленен.
1: И название такое на что-то такое шумное похоже.
2: А сейчас в этом здании в Елгове краеведческий музей, и, между прочим, многие замечательные люди, Аспазия, например, учились в этом учебном заведении.
1: Вот видите, мы-то помним, а вы лайк мэклэс салэс сакнэс, вот так мы скажем. Сразу три события, имеющие отношение к перемещению по воздуху. В Александрии изобретатель Энрико Форлани поднимает в воздух модель вертолета с паровым двигателем в 1877 году. Проходит какое-то количество лет, 14-й год, начало первых полетов в Арктике. Тогда просто экспедицию, пропавшую Седова, искали несколько хороших летчиков. Ну и, кстати, 1916 год, первый полет самолета компании «Боинг». Уж не знаю, какой он был тогда, с какими циферками тогда. Ну, полетел и полетел.
2: Явно не на паровом двигателе, потому что тут, когда смотришь на это сообщение о том, что, ну, 877 год, паровой двигатель. Ну, а какой, по-вашему, он должен был быть до того, как запатентовали двигатель внутреннего
1: сгорания
2: на бензине?
1: Какие были, такие были.
2: Да, значит, в 1925 году Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием. Для чего, спросите вы? Для того, чтобы свет был более равномерным и мягким.
1: А потом приехал на встречу выпускников, и все равно это его одноклассники за фамилию, конечно, там с каким-то погонялом. А человек заслуженный. Лампочку, между прочим. Так, что за люди?
2: А еще в 1964 году, именно в этот день, был запатентован пульт дистанционного управления телевизором, о чем, впрочем, мы вам чуть попозже расскажем.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетшоу-сервис АУВ.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
5: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее. Бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Раньше, как говорили, кто первый, того и тапки. Во времена наши говорят, кто у кого пульт от телека, тот и король жилища, по сути дела.
2: Но на самом деле лень двигатель прогресса, и здесь, казалось бы, нет никаких сомнений в отношении этого постулата и пульта дистанционного управления, но дело совсем не в этом. Дело в том, что Роберт Адлер именно в этот день запатентовал ультразвуковой беспроводной пульт, а сама история изобретения чуть более длинная, потому что в истоке лежит Юджин Макдональд, основатель корпорации «Зенит», которая выпускала телевизоры, и он терпеть не мог рекламу. Вот просто он считал, что реклама – это зло, многие с ним соглашаются в отношении телевизора, особенно если эти рекламные блоки длинные, изматывающие, и между ними расстояние очень большое.
1: Но если кто-то просто в себе вот это держал, вскипал, не знаю, там наливал что-нибудь такое, чтобы там стресс снять, то нет. Юджин сделал нечто, ну, как он пришел к какому-то выводу.
2: Он пришел к выводу, что как только началась реклама, надо мгновенно переключить канал. И для этого понял, что надо это делать, не вставая с кресла, не с того места, на котором ты находишься, когда смотришь телек. Поэтому придумал пульт. Первый пульт вообще был проводным. И, по сути, была это ручка переключения каналов, которая была вынесена на какое-то расстояние. Не очень это прижилось, потому что, сами понимаете, провода...
1: Кто-то встал, зацепился, под носом упал.
2: Свалил телевизор, он разлетелся на мелкие кусочки. В общем, надо было как-то это решать. И вот здесь подключается Адлер. Адлер придумал, что пульт должен управляться каким-то излучением. Началось с радио, вообще началось с фонарика. У него была лампочка. Да, светом. Но представляете себе, если вдруг яркий летний день, направляешь ты фонариком, надо, во-первых, точно куда-то там попасть, а потом, если светло, то телек не реагирует.
1: С солнышком ты же не договоришься, оно дольше, как более мощнее что-то даст, и все.
2: Да, вот, потом как бы речь зашла о радиоволнах, но здесь тоже есть свой нюанс. Сидите вы в своей квартире, переключаете программу на определенной частоте, и все соседи ваши тоже вместе с вами переключаются. Да, не подойдет. Поэтому, в общем-то, Роберт Адлер предложил использовать ультразвук. Маркетологи там говорили, что не надо только батареи, пожалуйста, это должно быть уникальное механическое просто изделие, да, чтобы ни от кого не зависеть. Он говорит, ладно, не ходите батареи, все, механический звук, камертончик вставим, там будет маленький молоточек, будет нажимать на кнопочку, и молоточек будет издавать звук очень высокой частоты. Человек почти не слышит, а телевизионный приемник улавливает.
1: Если сейчас кому-то вот сказать, люди скажут, это какая-то, знаешь, какой-то сценарий из какого-то странного фантастического фильма, люди с безумными прическами, знаешь, такие под горшок, постриженные, каждый сидит со своим камертончиком. Тинь, там.
2: Да, а с другой стороны, возьмите ми, это значит переключиться на канал выше.
1: А еще, знаешь, там...
2: Возьмите соль, это значит сделать немножко громче.
1: А еще, знаете, канал для взрослых, он переключается так, чтобы ребенок не повторил звуком, например, тогда включает.
2: Нет, это не чистая, должна быть чистая гармоника, а не вот какой-то шум. В общем, продержалось какое-то время это изобретение на уровне механических молоточков, потом все-таки появилась батарейка, стало понятно, что лучше это делать с батарейкой. Ну и генераторы ультразвука стали электронными, поэтому стало это удобно. Несмотря на то, что первый пульт такой вышел в 59-м, Адлер запатентовал это все только в 64-м году.
1: А потом пришли уже 80-е годы, производители переходят на недавно, ну, к тому времени, к 80-м годам, появившиеся инфракрасные светодиоды, и примерно тогда же осуществилась давняя мечта Макдональда. Появилось массовое платное телевидение, спутниковое, кабельное, где не было этой дамы по имени рекламы. Но, с другой стороны, реклама нас кормит, мы с уважением к ней относимся и прекрасно понимаем, что если она будет креативна, то она будет только украшать.
2: Здесь самое главное делать свое дело честно и нормально, потому что меня тоже возмущает вот эти вот рекламные блоки на некоторых телевизионных каналах, которые длиннее, чем тот кусочек фильма, который можно посмотреть между этими блоками. Но в таком случае для того и пульт придумывали, чтобы иметь возможность переключить с того канала, который не нравится, на тот канал, который нравится.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Оценка жителями деятельности Рижской думы ухудшилась. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За последние полгода ухудшилась оценка жителями деятельности Рижской думы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром СКДС по заказу столичной думы. По сравнению с результатами опроса в ноябре 2025 года, в мае индекс удовлетворенности жителей работой думы снизился с показателя минус 0,9 до минус 4,6. Негативно работу Рижской думы оценивали 46%, позитивно 43% опроса. Рижан. Существенно отличается оценка работы Думы гражданами и негражданами. Граждане в мае оценивали работу Думы более положительно, чем респонденты без гражданства. Индекс оценки граждан составил плюс 0,1, неграждане оценили на минус 26,6. Более позитивно работу Думы оценивали респонденты в возрасте от 18 до 34 лет с высшим образованием, те, кто в семье говорят в основном на латышском языке, работающие в публичном секторе, а также участники опроса со средне-высокими или высокими доходами, проживающие в Видземском предместье, Курзамском районе, Земгалском предместье. Более критично работу Думы оценили респонденты в возрасте 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, занятые в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Земельском районе.
2: Про безработицу.
1: В Латвии растет число безработных в возрасте от 25 до 64 лет, которые недавно участвовали в

0: прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие дни жара в Латвии начнет постепенно ослабевать. Во второй половине недели возрастет вероятность дождей и гроз. В понедельник воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов, на побережье плюс 22, плюс 26. При этом синоптики предупреждают о высоком уровне ультрафиолетового излучения. Во вторник с запада Латвии пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы с сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Температура воздуха в ночь на вторник составит плюс 16, плюс 21 градус. Днем от 23 до 28 градусов тепла. В среду первая половина дня пройдет при переменной облачности. В западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Температура ночью до плюс 13, плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 29. На побережье местами в Курземе будет прохладнее, плюс 18, плюс 23. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны, местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее. В большинстве районов Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
2: Стартует новая трудовая неделя. Рады, что вы выбрали частоту 88.6.
3: Доброе утро. Отговорки в сторону. Наступает настоящая, полноценная рабочая неделя. Придется поработать с нами веселее.
2: 8.4 минуты.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: 180-й день с начала года. Рад приветствовать вас голосами двух персонажей. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
0: Это Шизгара и 29 июня. В понедельник, добро пожаловать. Давайте смотрим, что у нас впереди с вами. 13 дней пройдет, будем с вами встречаться на берегу моря, поскольку Всемирный день моря будем отмечать. Ну и

0: пока мы все торчим у телевизора каждый отдельно, понимаем, что скоро вот это вот футбольная, кто скажет, вакханалия, а кто расскажет, это феерия, она заканчиваться будет, потому что финал чемпионата мира через 20 дней, 19 июля, ну и начало нового учебного года, или лучше так, окончание каникул еще очень и очень далеко, через 64 дня.
1: 14-й лунный день сегодня, он весьма удачен и даже счастлив. Все дела, а также договоры и контракты состоятся. Занемогшие в этот день выздоравливают, а начатые дела удаются. Более того, говорят, что начало любого важного дела лучше вообще перенести на 14-й лунный день. И если вы его пропустили в плане какого-то старта, то вы потеряли целый месяц. Полезна, между прочим, любая физическая работа. Хотя бы пройтись без лифта куда-то, хотя бы там предложить кому-нибудь сумку принести.
0: Хотя бы подмести что-то, причем в доме или рядом с домом.
1: Или если просто вы... поприседать, пока
0: это, не видишь. Это тоже хорошая вещь. Тихо сегодня, заметили? Услышали, почувствовали. Потому что Тихон Тихий в приметах дня сегодняшнего присутствует. Считалось, что даже птицы в этот день берутся за ум, прекращают свое пение, и погода становится более тихой, и вообще природа успокаивается. Ну, а из того, что предки нам это, в своих там этих постулатах советовали, если кто-то когда-то с кем-то успел там, не знаю, там поссориться, там, не знаю, какая-то кошка между вами пробежала там, что может еще между ними пробежать там?
1: Ну, кто-кто? Прилететь может, во-первых, птичка, а во-вторых, какое-нибудь насекомое.
0: Так вот, жучок. Сегодня все эти старые обиды нужно перечеркнуть быстренько чем-нибудь и восстановить те самые приятельские отношения.
1: Вообще, обратите внимание на то, что 180-й день – это такая круглая дата, это фактически середина года. И предки-то говорили, что Тихон-Тихий – это когда лето уже вот состоялось и успокоилось.
2: Жизгара. Твое лучшее утро.

0: вообще, блин.
1: А почему бы в понедельник не задуматься о том, что праздники не обязательно ждать в конце недели? Ведь каждый день в мире есть что-то, за что можно зацепиться. И, может быть, даже календарик свой сегодняшний или какие-то часы сегодняшние или минутки как раз подстроить под вот этот самый праздник, знаковый для всего человечества.
2: Но вот есть при этом такие экзотические. Например, сегодня Международный день грязи. Интересно, придумал его Джиллиан Маклиф из Австралии и его друг из Непала Бишну Бхатта. Они придумали такой проект, направленный на сближение детей с природой. Потому что, как известно, современная жизнь наша и вот эта изоляция от естественных условий, да, вызывает все больше и больше каких-то негативных последствий.
1: Не садись.
2: Не бери в рот. В связи с этим нет того уровня, значит, иммунизации, что ли, да, которая позволяет ребенку, потом взрослому человеку, справляться со всем, с чем он столкнется в природе. Поэтому аллергии, поэтому всевозможные заболевания 21 века и так далее. Здесь очень просто. Конечно, можно поваляться в грязи и съесть побольше всякой ерунды,
1: да,
2: для того, чтобы иммунизироваться. Но всегда надо понимать, что а если не получится иммунизироваться, то тогда ты передашь эстафетную палочку эволюции, значит, если успеешь, своим потомкам. А если нет, просто будешь тупиковой ветвью.
1: Ну вот это вот самое ощущение, когда в детстве тебе дали прыгнуть в лужу просто первый раз, вот эти брызги, которые пошли, и ты видишь, как твой потомок потом делает все это дело, и ты уже с позиции, блин, а я бы, наверное, на его месте там, или на ее месте то же самое бы сделал, как и думаешь, ты как бы...
2: Да, здесь должен кто-то из взрослых, кто должен сказать, только не пей. Это ты, конечно, да, в лужу можешь залезть, только не пей. Там на самом деле удивительно, что человек из Непала об этом говорит, мне кажется, что у них там все нормально в плане там...
1: Иммунки?
2: Иммунизации, да, потому что не так уж там стерильно чисто, мягко выражаясь.
1: Ну, первое выражение «из грязи в князи». Сейчас перенесемся не в княжество какое-нибудь, а перенесемся с вами в тропики сразу, где тоже грязь иногда присутствует. Причем бывают сезоны, когда там этой грязи более чем. А бывают страны, которые находятся как раз в тропическом этом поясе, и в которых действительно грязновато.
2: Да, ну и вот в июне 2014 года Генеральная Ассамблея ООН заслушала доклад Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, как раз который был связан с тропиками. ООН как раз и сказал, вот 29 июня, сказал, что тропики — это чуть ли не главная важная часть нашей планеты, в ней живет огромное количество биологических видов, очень много людей, большое количество представителей разных языков и культур, а еще там случаются засухи, и вообще там беднота, жить там плохо, поэтому надо внимательно отнестись к тропикам. И он поддержал и сказал, хорошо, 29 июня мы, значит, теперь все будем праздновать День тропиков.
1: Это, понимаешь, как Швейцария, допустим, это центр Европы, ну, а Швейцария там богатая, понятно, дело, повезло. А вот тропики — это центр вообще
2: планеты.
1: Получается, куда бы ты ни перемещался, там с севера на юг, ты все равно волей-неволей через эти тропики должен будешь...
2: Я тебе скажу, немножко это притянуто за уши. Точно так же можно говорить и про Арктику, а уж про наши умеренные широты и подавно. А мне кажется, что вот в нулевые и в десятые годы ООН просто замечательно пыталась обращать внимание жителей планеты на всякие аспекты, на которые раньше внимания не обращали.
1: И тут под руку опять-таки тропики попались, и все. Слушай, скажи, вот я вспомнил это детское ощущение, когда, ой, а можно я в лужу залезу, там, и мне за это ничего не будет? А детское, вот первый раз, когда, ну, не первый раз услышал слово тропики, для меня вот тогда тропики, это, знаешь, тропинки какие-то, вот не знаю, и вот ты в эти тропики идешь, это какие-то джунгли, маугли, и там некие тропинки, и по этим тропинкам ты ходишь, добрые животные ходят, и поэтому это все тропиками называется.
2: Все, я пошел в тропики.
3: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершилась укороченная постпраздничная неделя. Наступил понедельник. Многие начинают утро с того, что смотрят на термометр. Сегодня ртутный столбик уйдет к отметке 28 градусов. Это еще один повод для того, чтобы провести день с удовольствием и не сильно напрягаясь. Мы же продолжаем следить за трафиком в латвийской столице. В данный момент 3 балла на мониторе. Однако на максимуме с 8.30 до 9 ждем 4-5 баллов. Но это как пойдет. В черте города 12 мест с заторами. По правде говоря, это не те пробки, друзья, что были зимой или весной. Все покороче и попроще. В тройке лидеров Карля Ульманя перед Венебас-Гатва в направлении Островного моста, Густава Земгала-Гатва перед Бриебас со стороны Восточной магистрали, а также район перекрестка Круспилс и Гранита. А мы обратим внимание на сообщение от активного водителя Веры для больших грузов. Оно прозвучит в завершении выпуска. Это инфо на половину восьмого, а значит, актуально. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем легкого понедельника и безопасных дорог.
2: Доброе утро. Важная информация для грузовиков. Со стороны Икшкы в сторону Риги, между Икшкой и Саукалне, устанавливают стенды для проверки грузов, доставит полиция, ЦСДД. Скоро начнут останавливать грузовики. Будьте внимательны. Всем хорошей поездки.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает вашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10. Угу.
1: Кто-то придет сейчас на свое рабочее место и сразу будет встречен песней «Happy Birthday to You», поскольку у вас сегодня день рождения.
2: Поздравляем, поздравляем. И смотрите, кто родился с вами в один день. Выбирайте любого, на кого вы больше хотите быть похожими. Йозеф Рессель родился в этот день в 1793 году, австрийский инженер-техник-изобретатель, который построил первый в мире пароход с грибным винтом.
1: И тут сразу начинаешь, вот опять-таки, как я люблю, знаешь, такие загадки, там, шарады. Как ты думаешь, из какого такого царства-государства человек, который придумал пароход с грибным винтом? И люди сразу там глобальными думают. Ну, понятное дело, кто у нас главные мореходы?
2: Португальцы.
1: Англичане, голландцы. И потом, значит...
2: Некоторые шведы.
1: И как бы, да, и не попадос, получается, когда говоришь «Австрия». А где же выход к морю? Но есть же Дунай, Дунай, Дунай.
2: Вот, мыслить надо широко. Это как бы типичный пример того, как надо подойти к решению какой-то загадочки, какой-то задачки. Вспомнил, что есть Дунай. Вспомнил, что на Дунае может быть пароход.
1: Вот ты дуй в том направлении. Антуан де Сен-Экзюпери, французский писатель. Мы благодаря ему знаем, кто такой этот маленький-маленький аристократический человек, который называется «Маленький принц». Ну, летчик в первую очередь для некоторых... Поэт, романтик, эссеист для вторых.
2: Ну и на самом деле обязательный автор для прочтения в раннем детском возрасте, для того, чтобы улыбаться чаще, чем корчить какие-то раздраженные гримасы.
1: Ну, на какую планету полетим? Туда, где пьяница жил, или где фонарщик все-таки?
2: Или где роза.
1: Или где роза, да.
2: Выбирай любую. Славомир Брожек, а после драматург, прозаик, сатирик, художник, родился в 1930 году в этот день.
1: Резо Габриадзе, грузинский киносценарист. Что, вы не представляете ни одного фильма Данелии, по сути дела, к которому не припал бы, нельзя так говорить, к которому не был причастен.
2: Вот.
1: Резо Габриадзе, Батона Резо. И когда я потом уже сопоставил, что театр марионеток тбилисский Габриадзе, я сначала думал, что это, наверное, или родственник, или однофамилец. Я наивный, не знал, что этот человек как раз вот
2: да
1: занимается...
2: Да ты что?
1: Да, да, да, да, да. И ты знаешь, когда вот я в Риге, помню, много лет назад, спасибо моему одному знакомому, который участвовал как раз в привозе его, и я увидел вот этот спектакль «Простенькие-простенькие куклы». Совершенно фантастическая история, ну, такая нормальная грузинская история, когда человек покидает эту планету, ну, в смысле, не планету, попадает в другой мир, и все, даже жизнь, смерть, все равно все воспринималось с улыбкой, потому что это великий мастер.
2: Да, я, знаете, думал, что здесь можно сказать, вот это Резо Габриадзе, в принципе, такой грузинский национальный герой, но как-то это очень пафосно звучит, а термина «классик» для него тоже недостаточно.
1: А знаешь, еще получается, что когда ты говоришь, ну, там, та или иная кукла у тебя ассоциируется с той или иной страной. То есть есть, да, там, не знаю, кукла, которая ассоциируется там с Францией, есть кукла, которая ассоциируется там с Латвией, есть кукла, которая там еще... А вот когда говоришь «кукла Грузия», говорит, это, там столько,
2: конечно,
1: кукол, все, Резо Габриадзе, Батоне Резо.
2: Так. Спортсмены.
1: Давай сразу несколько. Эрик Перо, французский биатлонист, олимпийский чемпион этого года, трехкратный чемпион мира, молодой, и это человек, который действительно, когда появился, он, когда вот смена поколений произошла, сначала братья Бео ушли, норвежцы, и вот он и занял то самое место. Кстати, не забывайте о том, что у нас новости спорта сегодня, как всегда, в 9 часов 26 минут при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», и мы много будем говорить про футбол. А сегодня родился Джуд Беллингем. Если Эрик Перо в данный момент готовит лыжи к зимнему периоду, сезону, то он как раз игрок сборной Англии по футболу.
2: Да, ну и закончим рок-н-роллом. Сегодня у нас родился Ян Пейс, барабанщик-виртуоз. Вот можно было просто его назвать барабанщиком, но решили, что он все-таки барабанщик-виртуоз, потому что, ну, один из главных участников группы Deep Purple.
1: Ну, а в Deep Purple просто так с улицы человека бы не взяли.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Пискара.
1: Решим все, кроме погоды.
0: Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Самое время сейчас вспомнить о тех изобретениях, которые совершались именно в конец июня месяца, когда все расслаблены. Кто-то думает о поездке, кто-то думает о каникулах. Куда чадо пристроить? А нет, были люди, которые пришли и патентовали что-то.
1: Нет, вы знаете, некоторые чувствовали себя настолько уверенные, что отталкивались от собственного какого-то производственного графика, а не от того, в каком состоянии находятся покупатели. 29 июля 2007 года поступил в продажу первый iPhone. Очереди выстраивались, очереди выстраивались за ночь точно, но как-то там было сделано все так, чтобы не было ни столпотворений, ни каких-то происшествий.
0: Действительно, прорыв был, потому что ты привык, когда у тебя есть компьютер, у тебя к этому компьютеру, к мужику должна быть она девочка, та самая мышка, которой ты оперируешь. А тут нет, у тебя экран, который вот без всякой мышки работает, по сути дела. Он твой, ручной.
1: Нет, подожди, у тебя были телефоны, они не совсем были компьютерами тогда еще, да, и мышки к телефонам не были особо привязаны. Просто Стив Джобс подсмотрел вот эту технологию, да, у Fingerworks. А они как раз сделали тачскрины. Мы сейчас это называем тачскрины.
0: Я просто этот этап уже как бы выдержал.
1: Да, потом подумал, опа, мне это надо в мобильный телефон. Там появился проект, который назывался проект Purple. Может, Deep Purple любили, может, просто хотели этот телефон сделать таким модным, пурпурного цвета. Но с ним что-то не пошло. Там как-то, не получалось сделать этот телефон просто на основе вот этого тачскрина. До конца они его не довели. А потом еще и Apple принял участие в создании мобильного телефона Motorola. Motorola Rocker, который еще в 2005 году появился. И это устройство позиционировалось не просто как телефон, а как плеер, который, в общем, тесно интегрирован с iTunes. Ну и, в общем, появилась идея iPod тогда, да? Но ввиду неудачного дизайна еще-то там опять пошло не так. Motorola это не пошла.
0: Тоже отказались от этой истории. А Джобс хитрый. Он понимает, что у него сейчас в его руке может оказаться в одном флаконе. И телефон, и компьютер, по сути дела. И то же самое этот
1: плеер. Что очень важно было, да? Причем телефон нового типа, без кнопочек каких-то. С вот этим тачскрином и так далее. В общем, в принципе, проект уже назывался Purple 2, и с ним уже дела шли лучше. Работали они в жуткой секретности под другим названием. Эта компания выдавалась там. Все подписали строгие вообще соглашения, а не разглашения. Ну и в конце концов, действительно, мы по результатам сейчас можем смотреть, что выстрелил. Потому что есть мобильные телефоны, есть какие-то там смартфоны, а есть iPhone, который стоит, как ни крути, немножко подаль. И чуть ли не является вот тем самым случаем, когда, как Xerox и Jeep, он становится нарицательным.
0: Если так получается, что по каким-то своим делам вы сейчас покидаете ближайшие дни Латвию, а без Шизгары и во всего контента Радио Рокс вы уже не мыслите своего времяпровождения, интернет-подключение есть, поэтому там набирайте radiorocks.lv, и мы всегда с вами.
1: На вашем айфоне.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На выходных прошло много интересных мероприятий. Слет старых запорожцев в мотор-музее и на Бикернекской трассе. Там же прошли шоссейно-кольцевые мотогонки, этап Балтийского чемпионата. В Спилве состоялось авиашоу. А сегодня пройдет первый день международной морской парусной регаты. Выход из Рижского порта запланирован с половины 11 до половины 12, а первый старт состоится в полдень в Рижском заливе неподалеку от Даугавпилсских молов. Оттуда же можно будет понаблюдать за гонкой. А возвращение в яхт-клуб ожидается примерно с 14 до 15.
2: Это все к тому, что определенный ажиотаж, в том числе и на дорогах, будет. И мы остаемся внимательными и готовыми к любым неожиданностям. Что касается текущего трафика, то с сегодняшнего дня должны быть сняты перекрытия и ограничения на улице Твайку, а также запущено движение в обоих направлениях. Напомню, об этом в конце прошлой недели сообщала автоледи Кристина. В самом деле, на интерактивном на карте города никаких затруднений в этом районе не наблюдается. Зато, как обычно, собрались примерно 10-минутные пробки на Карле Ульмане в направлении Островного моста, на Густава Земгалагатва перед Брейбо со стороны Восточной магистрали, а также еще несколько заторов от 5 минут в разных частях города, в частности на Лубанас перед Сахарова в сторону моста Славу и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем и целом, обстановка в городе оценивается на 4 балла, и это, похоже, утренний максимум для сегодняшнего понедельника. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: являлась под кайфом, не стучалось в стекло. Мое...
1: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь приглашают подавать заявки на призыв в СГО. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет приглашают до 30 сентября подавать заявки на призыв в службу государственной обороны, чтобы приступить к службе в январе или июле 2027 года, сообщили в Министерстве обороны. В рамках июльского призыва у молодых людей будет возможность выбрать 11-месячную военную службу в регулярных частях национальных вооруженных сил или Земессардзе, или 5-летнюю службу в Земессардзе, а в рамках январского призыва 5-летнюю службу в Земессардзе или 5-летнюю программу для офицеров запаса, предназначенную для студентов вузов и колледжей. Как сообщает Министерство обороны, в 2027 году на 11-месячную службу в национальные вооруженные силы планируется принять до 2800 человек. На 5-летнюю службу в Земессардзе до 600 человек. На 5-летнюю программу для офицеров запаса до 100 человек в рамках зимнего призыва. Призывников приглашают также добровольно подавать заявки на 5-летнюю службу в Земессардзе или на 5-летнюю программу для офицеров запаса, что гарантирует, что они не будут подлежать случайному отбору на 11-месячную службу. 5-летнюю службу в Земессардзе необходимо проходить не менее 28 дней в году. При этом предоставлена возможность выбрать ближайшее к месту жительства место службы. В рамках 5-летней программы для офицеров запаса, предназначенной для студентов вузов и колледжей, общее время обучения и выполнения служебных задач составляет не менее 180 дней. Также можно выбрать место службы.
4: Про мошенников.
2: В украинском Харькове действовал мошеннический колл-центр. Оттуда звонили в том числе латвийцам, выдавая себя за помощников по возврату уже украденных денег. Им удалось выманить несколько сотен тысяч евро конкретно у жителей Латвии. То, что колл-центр находился в Харькове, первыми выяснили именно латвийские полицейские. С момента, когда украинцы получили информацию из Латвии, и до того, как все участники собрались за одним столом, прошло около полугода, преступная группа работала на территории Украины примерно с апреля или мая прошлого года. Еще до поездки в Украину у госполиции Латвии были сведения как минимум о 50 обманутых

0: про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Быстро пролетел выходной, и мы опять вместе. Это Шизгара, и начинаем в 9 часов и 4 минуты.
4: Доброе утро.
5: Куклы убраны.

0: стартует очередной час нашего понедельничного эфира. Доброе утро, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Седов. Будем вас бодрить и сообщать что-то, что заставит вас самободриться.
0: Смотрите, кому-то нужны водные процедуры на открытом, так сказать, водоеме. Пожалуйста, все это вам через 13 дней обязательно нужно будет сделать, потому что 12 июля мы отмечаем День моря. Финал чемпионата мира по футболу у нас 19 июля через 20 дней. Не проходите мимо наших спортивных новостей, которые каждое утро выходят при поддержке магазинов «Женева» суперточных швейцарских часов.
1: Ну и каникулы еще 64 дня, и здорово, что у нас сегодня, в общем, погода, которая не выбивается ни в одну, ни в другую сторону, потому что, смотрите, самая низкая температура в Риге была зафиксирована в 62-м году, 8,6, а самая высокая совсем недавно, в 22-м, это было 29,4. И тогда все говорили: фужара, и жаловались, что, конечно, хотели лето, но не настолько.
0: Предки наши считали, что этот день, 29 июня, день Тихона Тихого, ТТ. Считалось, что в этот день слушается всех Тихон, и птицы его слушаются, прекращают петь, погода становится тихой тоже. В общем, лето успокаивается, берется за ум. Что у нас с точки зрения лунного календаря? Там все за ум взялись?
1: Как? Сегодня все должны взяться за ум или за что-нибудь еще, но, по крайней мере, взяться точно, потому что 14-й лунный день весьма удачен и даже счастлив, и все, за что вы сегодня возьметесь, оно состоится и удастся. Занемогшие в нем выздоравливают, а все дела и договоры будут успешны. Более того, начало любого важного дела лучше вообще перенести на 14-й день. Если вы планировали, там, например, что-то делать позже,

0: на этой неделе. Лучше передоговоритесь и запустите сегодня, потому что, ну, в общем,
1: что ждать-то?
0: Сами понимаете, удача скипело именно тем, кто начнет сегодня. А еще полезна любая физическая работа.
1: Ну, собственно говоря, если нужно что-то делать физически, просто сделай погромче радио Рокс и давай бодрит той песни, которая зазвучит в той иной момент.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Не забывайте, что у нас в этот час вам будут представлены и новости культурного характера, новости спортивного характера. Как всегда, спорт у нас выходит при поддержке часовых магазинов «Женева». «Женева» — это Швейцария, это качество, а это еще и тот самый супер-пупер промышленный дизайн тех самых швейцарских часов, которые нельзя ни с чем другим спутать.
1: А мы сегодня, точнее, не сегодня, а сейчас мы о поводах, которые имеют отношение к 29 июня. И сегодня у нас Международный день промышленного дизайна.
0: Это красиво.
1: 29 июня 1957 года была создана Всемирная организация вот этого дизайна. Да, цели понятны, конечно, сделать жизнь нашу красивее и удобнее. Меня удивляет, что всего лишь 170 индустриальных художников, понятное дело, из 40 стран входят в эту организацию, но 170, кажется, это маловато.
0: Маловато, действительно, если вдуматься. С чего все? Помнишь, ты помнишь, как все начиналось? А вот этот американец Джозеф Клод Синель, который, ну, правда, по фамилии, понятно, потомок французских эмигрантов, он-то как раз взялся за дизайн пишущих машинок. Ему казалось, что вот угловатость какая-то не должна присутствовать. И женщина придет, ей захочется тут, ну, как бы, не захочется, и придется здесь провести особое количество минут и часов, и даже чтобы ее ничего не бесило, пускай это будет красиво. И любое то, что тебя окружает, оно действительно там, не знаю, от чайника до мусорного ведра, как
1: абсолютно. Подумать. Вообще, если так подумать, то этот индустриальный дизайн, он касается абсолютно всего. Потому что все вещи, которые так или иначе созданы людьми, человеческими руками или роботами, у них должна быть какая-то форма, они должны как-то выглядеть, они должны с чем-то сочетаться. Поэтому невозможно не думать, что они должны быть какими-то красивыми или некрасивыми. Так вот, возвращаясь, почему всего лишь 170 художников? Почему все больше и больше молодых людей не занимаются индустриальным дизайном и не вступают в эту организацию для того, чтобы сделать нашу жизнь красивее?
0: Чуть денег не платят, может быть?
1: А может, это неохота?
0: Ага. А может быть, просто плохой пиар? Ну вот, может быть, сегодняшний наш с тобой вот посыл такой, кинутый вот прямо сейчас в проброс здесь, на частоте 88,6, и как раз кого-то и побудь, слушай, а в конце концов, у меня прекрасное чувство, там, не знаю, там...
1: Линии.
0: Да, у меня руки оттуда растут. Взять и попробовать, раз и получу.
1: В конце концов, жить надо красиво, и это все в наших руках. Вот так вот скажем. Мы вас, в общем, призываем, давайте ценить вот эти вот красивые линии, формы и сочетание цвета.
0: И ручки переключения, чтобы тоже были стильненькие такие, кнопочки такие нарядненькие вот были. Ну, все как мы любим.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Radio Rocks. Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Оле-оле-оле! Если слушать, то Радио Рокс.
3: Кто проклял эту землю?

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы «Тиссот», «Лакжин» и «Цертина» в магазинах «Женева» на улице Терминус 9 и в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Рига Плаза», а также в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Время кому-то послушать, а кому-то рассказать про спортивные события этого уикенда. Было жарко, нужно было уследить еще за окончательными разборками группового турнира на чемпионате мира по футболу. И какая была палитра. И непонятные испанцы, и провал Уругвая, и сенсация от Кабо-Верде. И волевые победы от опытных хорватов над Ганой, от демократов из Конго над Узбекистаном. И ничьи, которые были вроде как безголевые и очень скучные. Одни без, при безумных ценах на билеты и переполненных трибунах, где встречались сборные, которые к этому моменту уже решили свою главную задачу. То есть они из группы-то уже вышли, им было все равно, главное было доиграть. Ну, а, кстати, безголевая, но боевая ничья в матче Колумбия-Португалия получилась как раз в пользу колумбийцев. А какие звезды появились на матче с участием сборной США. И Брэд Питт, и Ди Каприо, и Пэрис Хилтон, и Джессика Альба, и Уилл Фаррелл, и Бен Аффлек, и Эштон Катчер, и многие-многие другие. Ну и, конечно, мы увидали новый рекорд Месси. Лионель Месси не выходил в стартовом составе, ничего не значащего уже на тот момент матча против иорданцев, но все равно ухитрился установить рекорд. Дело в том, что уже перед этим поединком было известно, что Аргентина идет дальше, причем с первого места, Иордания после двух поражений уже гарантированно едет домой к семьям. И главный тренер Алибели Селесте дал отдохнуть своей легенде и выпустил его лишь спустя час игры. Но и отведенного времени Лионелюшке все равно хватило, чтобы забить свой 6-й гол на турнире. Ну и, наконец, мы увидели матч 1/16 финала этого чемпионата. Там встречались команды, которые впервые пробились в плей-офф мирового первенства. Южноафриканская республика и одни из совладельцев турнира – канадцы. Начало встречи выдалось осторожным. Команды присматривались друг к другу. Дальше стало вроде как поинтереснее, но там уже стало и интереснее смотреть на вратарей, которые были долго-долго безупречны. И уже казалось, что дело катится к нулевой ничьей. И к дополнительному времени канадцы все-таки забили гол. Подача Шаффелберга с правого фланга была прервана, но вот человек, который пытался забить весь второй тайм с фамилией Эуштакио, классным ударом с подбором вгоняет мяч в дальний угол. У африканцев было лишь несколько минут, чтобы отыграться, но счет на табло больше не изменился. Заслужившая лестных слов сборная ЮАР все-таки покидает турнир. Помните тогда, когда они пытались разговаривать в первом стартовом матче с латиноамериканским судьей? А канадцы идут в 1/8 финала. Мы, кстати, уже отмечали по поводу звуков, что FIFA во время Мундиаля запретила использование вувузел. Дескать, громко отвлекает и не до спорта людям. И даже телевизионщикам было трудно. Но вчера гудела Рига. У нас отмечали столетие латвийского парусного спорта, и в его рамках удалось установить новый рекорд Гиннесса по выдуванию в туманный горн. Есть такой на каждой приличной яхте. И представитель рекордов Гиннесса после выдувания сказал, что да, все зафиксировано, 611 участников было. Кстати, чтобы побить рекорд, требовалось не менее 250 всего-то. Так что мы превзошли. Естественно, они эти их смены собирались не только дунуть, в смысле в горн. Вчера стартовала международная регата Рижского залива, или ГОРР. И в этом году она пройдет уже в 9-й раз. Это крупнейшая в Латвии ежегодная международная морская парусная регата, которая собирает команды и из нашей страны, и из других стран региона всего Балтийского моря. Будет проходить до 3 июля включительно по маршруту Рига, остров Кихну. Туда, кстати, первый раз будут заходить в истории этого турнира, этой гонки. И заключительная, конечно, заключительная точка – это Пярма. И посмотрим на теннис, потому что сегодня у нас еще и трава будет играть не только на футбольных полях, но и на кортах Уимблдона, где на 17-м по счете корте первая ракетка нашей страны Алена Остапенко будет встречаться с хозяйкой турнира Хэри Дерт. Начало в 14:40. Любители тенниса, не опоздайте, следите за временем. Что у вас там с часами?
2: Выше, дальше, громче в Шизгаре при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». Швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. И по закону швейцарские часы могут обладать швейцарским знаком качества Swiss Made, только если они соблюдают следующие условия. Механизм разработан и собран в Швейцарии, финальная проверка произведена тоже на территории Швейцарии, и не менее 60% производственной стоимости приходится на швейцарские комплектующие. И тогда это часы суперточные и супердолговечные.
4: И как у нас спорт высоких технологий, так у нас швейцарские часы тоже высоких технологий.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot Longines Certina в магазинах Женева на улице Термитес 9 и в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза, а также в интернет-магазине Geneva.lv.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Tissot, Longines, Certina. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: души сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
1: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: здесь начинается нормальный день. Автомонитор на Радио Рокс.
1: В латвийской столице завершился утренний час пик на 4 баллах перед 9 часами. В данный момент на мониторе тройка и менее 10 заторов. Самый заметный, немного превышающий 10 минут, на Карле Ульмане Гатве в сторону центра. Давайте посмотрим на сводку госполиции за вчерашний выходной. Жара, видимо, делает свое дело. В воскресенье в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 61 ДТП. В них пострадали 18 человек, в том числе двое на электрогаджетах, два пешехода и 5 велосипедистов. Патрульные составили 54 протокола, в том числе 21 за превышение скорости. Были задержаны двое нетрезвых за рулем, на обоих заведены уголовные дела. Помимо штрафа им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Далее, еще в половине восьмого утра активный водитель Вера предупредила водителей большегрузов.
2: Доброе утро. Важная информация для грузовиков. Со стороны Икшкы в сторону Риги, между Икшкалсаукалне, устанавливают стенды для проверки грузов, доставит полиция, ЦСДД. Скоро начнут останавливать грузовики. Будьте внимательны. Всем хорошей поездки.
1: Спасибо Вере. Эта инфа еще актуальна. Грузовики проверяют. Это дополнительный повод не нарушать и правила соблюдать. Тогда и опасаться проверок не придется. Два слова о погоде. По прогнозу до 28 градусов в тени и примерно такая же температура будет во вторник. Ну а затем станет прохладнее. Зато начиная со среды ожидаются осадки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и отличного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Мы, а разговоров-то было понедельник. Отработали нормально, делай как мы.
2: Бабушка моя говорила, понедельник день бездельник. Ну, точнее, это я так слышал. И понимал, что в понедельник, значит, можно ничего не делать. А потом оказалось, что понедельник день без денег, но мне уже было не поменять свое сознание.
1: Завтра с денежками или без таковых опять-таки включаем 88.6, а мы вдвоем опять будем формировать ваше утро. Я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов. До завтра. Пока.

что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис ЛВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Reklāma. Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maxima.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. 7bet.
1: Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Мысли вслух. Халависа. Группа «Мельница».
1: Я очень уважаю всех своих учителей и по инструменту, и по вокалу, но я не могу сказать, что кто-либо из них был для меня прям вот гуру. То есть кому бы я действительно доверилась до полного расслабления. То есть все-таки я очень себе на уме всегда. Мне кажется, что даже в юности я приходила для того, чтобы получить что-то, о чем я имела твердое понятие.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое. Настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно, без осадков. Во многих регионах страны воздух прогреется до плюс 27, плюс 32 градусов. Немного прохладнее на побережье, от 23 до 26 градусов тепла. Индекс ультрафиолетового излучения весь день будет высоким. В Риге также сухой и солнечный день. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: парням.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Если слушать, то Радио Рокс. Мысли вслух. Александр Красовицкий. Группа Animal Jazz.
2: Для меня это важная, очень важная вещь. Для меня это самая важная вещь в жизни. Одна из, опять-таки, топ-5 моих важнейших вещей в жизни. Это личное пространство. Я ненавижу вторжение физическое.
1: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Reklāma. Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
1: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис.lv.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Молодежь все чаще попадает в поле зрения европейских правоохранительных органов в связи с радикализацией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В последние годы дети и молодежь все чаще попадают в поле зрения европейских правоохранительных органов и органов безопасности в связи с различными правонарушениями, связанными с радикализацией и насилием, сообщили в службе государственной безопасности. Это глобальная тенденция, поэтому на международном уровне все чаще обсуждаются меры по предотвращению радикализации молодежи. Эта тенденция обсуждалась и на последнем заседании консультативного совета экспертов Центра по борьбе с терроризмом, организованным СГБ в конце июня. За последние годы в поле зрения СГБ оказались несколько случаев радикализации молодежи и были приняты соответствующие меры. В отдельных случаях служба также возбуждала уголовные дела в отношении молодых людей за такие преступления, как публичное прославление и оправдание терроризма, распространение прославляющих, оправдывающих или призывающих к терроризму материалов и обучение терроризму. Например, в прошлом году суд приговорил к 4 годам пробационного надзора 18-летнего юношу, примкнувшего к движению правых экстремистов. Как свидетельствует тенденция террористической угрозы в Европе, в большинстве случаев связанные с террористическими группировками лица вербуют молодежь через TikTok, Discord и Telegram, а также через различные игровые платформы, например, Steam и Roblox. Как указывает СГБ, молодежь является одной из групп наиболее подверженных риску радикализации, поскольку молодые люди более впечатлительны, ими легче манипулировать и вовлекать в насильственные действия. Большему риску радикализации подвержены те молодые люди, которые сталкиваются с социальной изоляцией или имеют различные нарушения психического здоровья. СГБ обобщила наиболее типичные признаки, которые могут свидетельствовать о радикализации молодежи и представителей других возрастных групп. Такими признаками являются изменения в поведении, а именно внезапная, необъяснимая изоляция от окружающих, в том числе членов семьи и друзей. Также признаком могут быть изменения внешности, свидетельствующие об определенной религиозной или идеологической принадлежности. Одним из признаков может быть повышенный регулярный интерес какой-либо идеологии, оправдывающей насилие, поиск и хранение пропагандистских материалов. Это также могут быть такие признаки, как отрицание ценностей западных стран, в том числе демократии, гендерного равенства и прав сексуальных меньшинств, ярко выраженные расистские взгляды, враждебное отношение к иммигрантам, интерес к огнестрельному оружию, взрывчатым веществам и деятельности военизированного характера, указывает СГБ. Тревожными признаками могут быть увлечение жестокими виртуальными играми, открытая поддержка насильственных действий как единственного эффективного метода достижения целей, попытка скрыть действия в цифровой среде, использование зашифрованных онлайн-приложений. В то же время у каждого из признаков может быть и другое, не связанное с радикализацией объяснение. СГБ призывает родителей молодых людей не оставлять такие признаки без внимания и в случае подозрения возможной радикализации ребенка обращаться за помощью к социальному работнику или психологу.
2: Про погоду.
1: Минимальная температура воздуха предстоящей ночью в Риге составит около плюс 20 градусов, а это значит, что столица переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Завтра днем в Латвии ожидается сухая солнечная погода с редкими облаками, при слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс». Микс Медиа Групп.

0: Reklāmā.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Когда идет дождь.
1: Reklāma.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь, вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Ну нет, на рижских дорогах серьезного ажиотажа. Картина трафика в латвийской столице в данный момент спокойная и оценивается в 4 балла. Отмечаем растущий затор на Карля Ульмане-Гатве в сторону Юрмалского шоссе напротив пожарной части. Это немного не доезжает до перекрестка с Яунмоку. В левой полосе вырыли огромную яму, и она перекрыта. А для движения остается правая. Ну а теперь к теме светофоров. Водитель такси Александр Рязанов прислал видео с улицы Сканстес, где установлены новые светофоры. Один уже работает, второй пока нет. И час назад пришло сообщение о том, что на перекрестке Валмерас и Брунинеку тоже не работает светофор. Но здесь надо проверить, может быть, уже починили. Далее послушаем обзорную светофорную экскурсию, которую также подготовил Александр Рязанов.
2: Также установили два светофора на Лачплэша на участке от Островного моста до Сатеклес. Еще два новых светофора установили на Кусальском кругу. Один как спускаешься с Островного моста, второй как выезжаешь на Островной мост на пешеходных переходах. Там установили эти светофоры. Но пока они еще не работают, пока только там моргают оранжевым некоторые, а некоторые вообще пока ничем не светятся. Но в будущем, я думаю, скоро их уже запустят.
1: Спасибо Александру, инфо полезное. И вы, друзья, обращайте внимание на изменения в организации дорожного движения, а особенно на то, что мешает движению. И сообщайте об этом в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем безопасных дорог и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Вероятность широкомасштабного нападения на страны Балтии очень низкая. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического урегулирования. Для потенциального достижения этих целей Россия в последнее время уже усилила психологические информационные кампании против западных стран, отметили в Бюро. Однако, как указало Бюро, вероятность того, что подобные провокации со стороны России могут оказаться эффективными и заставить НАТО изменить политику поддержки Украины, очень низка. Несмотря на возможные гибридные атаки, вероятность широкомасштабного конвенционального нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка. У России нет возможностей для осуществления такого нападения, поскольку большая часть ее военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине, отмечает Бюро.
2: Про безопасность.
1: Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении СИА «Топфрут» за нарушение санитарно-гигиенических требований. Компания фасовала черешню в помещениях, которые ранее были закрыты по решению продовольственно-ветеринарной службы, создавая риск загрязнения пищевых продуктов. Как сообщили в службе, хотя у предприятия зарегистрирован склад на улице Гайзеня в Риге, фактически деятельность велась на складе на улице Сникерес 25 корпус. Корпус 1, который был закрыт по решению службы еще 2 года назад. Во время проверки инспекторы установили, что черешню фасовали в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям. На складе были выявлены грязь в помещениях и на оборудовании, а также отсутствие горячей воды как в производственных помещениях, так и в санузлах. Это означает, что работники не могли полноценно соблюдать личную гигиену, которая является ключевым фактором при работе с пищевыми продуктами. Кроме того, работники не прошли обязательные меры досмотры, а черешню фасовали в немаркированные ящики, из-за чего невозможно установить ее происхождение. Служба распорядилась приостановить распространение продукции. Изъято 3 тонны черешни. Также продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс за невыполнение законных требований должностных лиц и нарушение санитарно-гигиенических требований.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Вечерний экшен «Рок жив» открыл Гарик Сукачев с треком «Напои меня водой», о чем в буквальном смысле просят растения, просят животные и, конечно, люди, мучающиеся от жажды в это знойное время. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А начнем мы с рок-хроники. Она пройдет красной строкой сквозь весь эфир, и время от времени некоторые события мы будем отмечать. Так вот, черным по белому сегодня написано: 29 июня барабанщик Deep Purple Ian Paice отмечает 77-й Happy Birthday. Родом он из английского Ноттингема, единственный бессменный участник глубоко фиолетовых, один из лучших в мире в своем деле. Можно многое о нем рассказать, но лучше скажет музыка. Мы же послушаем легендарный хит 71-го года «Fireball», в котором Paice задает тон и начинает композицию игрой сразу на двух барабанах. Одним словом, виртуоз и профи высшей пробы.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Утекай. Мумий тролль с треком «Утекай» из дебютного альбома «Морская» 97-го года выпуска. Далее у нас тема рижского трафика в автомониторе, ну а затем очередная подборка хитов на Радио Рокс. Очень скоро Дуби Бразерс, Пушкинг, Чиша Компания, а также моральный кодекс с треком «Актриса». Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: И вновь о трафике в латвийской столице. В городе жарко, 28-29 в тени. Возможно, июньский зной стал причиной того, что вчера в выходной в городе было зарегистрировано аж 61 ДТП. Причем было очень много, 18 пострадавших. В их числе двое на электрогаджетах, два пешехода и пять велосипедистов. Мы на это обращаем внимание, будьте особенно внимательны при пересечении пешеходных переходов и велодорожек. Что касается текущего трафика, на мониторе 5 баллов, от 10 минут и более можно задержаться на Круста-Базницас, а также на Карле Ульманя-Гатве в сторону Спицы перед Венебас-Гатве. Еще одно препятствие в этом же направлении, не доезжая до перекрестка с Яунмуку, большая яма в левом ряду, он перекрыт, а движение осуществляется только по правой полосе. Кроме того, к 10 минутам подбираются заторы на Густава-Замгала-Гатве перед Бриева с обеих сторон, на Круспилс по направлению от моста Славу к Гранита. Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события дальше и расскажем об этом, в том числе с вашей помощью, друзья, в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Я всем желаю безопасного движения и хорошего настроения в компании любимого радио.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Шикарный музон звучит на Радио Рокс. Это питерская банда Пушкинка. Все почему? А потому что один из ее участников, а именно клавишник Олег Бандолетов, принимает сегодня поздравления со своей 68-й днюхой. Мы тоже его заочно поздравили, прослушав классику Пушкинга трек «Башмаки». Далее идем вперед и с песней душевной. Очень скоро автограф, высокосный год и группа «Крематорий». А прямо сейчас «Дуби Брадерс» и «Ихитяра» 73-го года «Уходит длинный поезд».
1: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио «Рокс».

0: На радио «Рокс Блюз Каприз» и группа «Автограф», экс-участнику которой, пианисту и органисту Леониду Макаревичу, игравшему с 79 по 88, то есть в самые успешные годы, сегодня стукнуло 73 годика. А далее мы отметим еще одно событие, которое имеет отношение к дню сегодняшнему. В 1945-м на свет появилась американка Литл Ива, впоследствии темнокожая певица, прославившаяся в начале 60-х суперхитом «The Locomotion». До наших дней Ива не дожила, ушла в лучший мир в 2003-м. Отметим, что многие известные исполнители сделали каверы на ее трек, в частности Кайли Минок. При этом одной из самых интересных версий в 74-м порадовали американские хардрокеры Grand Funk Railroad. Перед выходом альбома Shining One был выпущен разогревающий сингл. Он-то и занял первое место в горячей сотне Billboard. Именно эту версию мы сейчас и заслушаем на Радио Рокс.
1: Радио Рокс. Только рок.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Цены на квартиры в Риге значительно ниже, чем в соседних столицах Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Квартиры в новых проектах в центре Риги стоят примерно в 2 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и почти на четверть дешевле, чем в Таллине. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на компанию «Латио». Средняя цена квадратного метра в новостройках в центре Риги составляет около 3500 евро. Для сравнения, в Вильнюсе 7030 евро, в Таллине 4590 евро. За пределами центра разница также сохраняется. В рижских микрорайонах первичка стоит около 2730 евро за квадратный метр, в Вильнюсе 3775 евро, в Таллине 3100 евро. На вторичном рынке разрыв еще заметнее. В микрорайонах Риги жилье почти в 2,5 раза дешевле, чем в Вильнюсе, и примерно в 2 раза дешевле, чем в Таллине. Несмотря на рост интереса к инвестициям в последние годы, недвижимость остается главным активом для жителей Латвии. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около 54% латвийских домохозяйств основную часть своего благосостояния формируют за счет собственного жилья. Еще примерно 30% владеют дополнительной недвижимостью, например, землей или квартирами под сдачу. Это самый высокий показатель среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Для сравнения, в Литве и Эстонии лишь около 18% домохозяйств инвестируют в дополнительную недвижимость, чаще выбирая финансовые рынки. По словам аналитика рынка недвижимости компании «Латио» Ксении Иевлевой, Рига сейчас выглядит привлекательной для инвесторов. Входной порог здесь ниже, чем в соседних столицах, а доходность аренды – одна из самых высоких в Балтии. Согласно данным Евростат, за год цены на жилье в Риге выросли примерно на 11%, в Вильнюсе почти на 14%, в Таллине – на 5%. Доходность аренды в Риге достигает в среднем 6,5%, тогда как в Вильнюсе она около 5%, в Таллине – 3,3%. По оценке «Латио», в ближайшее время нет признаков снижения цен на жилье в Риге. Напротив, на фоне инфляции и ограниченного предложения стоимость качественных квартир может продолжить расти. В июне средние цены на рынке новостроек в Риге остались стабильными. В центре города квадратный метр в новых проектах стоил около 3500 евро, в районах около 2730 евро, в отреставрированных довоенных домах в центре чуть выше 3000 евро. На вторичном рынке в новостройках цена в центре составила около 2870 евро за квадратный метр, в районах 2330 евро. Всего на рынке было доступно около 2275 квартир в новостройках. За месяц предложение выросло примерно на 8%. Сегмент серийного жилья также остался стабильным. Средняя цена в рижских районах около 1170 евро за квадратный метр. В центре около 1550 евро.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах туман и дымка, температура воздуха от 20 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: В разгаре вечерней экшена «Рок жив», и этот час с треком «Тени» открыл «Король и Шут». Мы же продолжаем отталкиваться от событий, которые случились в музыкальном мире 29 июня. В 1982-м в этот день в издании «Guardian» появилась статья с утверждением, что появившиеся на рынке музыкальные лазерные диски, то есть CD, скоро выйдут из строя, и слушать музыку станет невозможно буквально через год-два. Сообщение довольно долго будоражило всю музыкальную общественность, однако ничего этого не подтвердилось. Более того, в наше время компакт-диски переживают вторую молодость. Что интересно, первый CD разработала Sony в 1979-м, а в массовое производство их запустили в Германии как раз в июне 82-го, и на первом был записан альбом группы ABBA «The Visitors», а в Америке первым попавшим на прилавки компакт-диском стал альбом «52-я стрит» Билли Джоэла. Он был выпущен на виниле в 78-м и переиздан на компакте в 82-м. На нем была прекрасная софт-роковая штучка «My Life». Вот ее-то мы и заслушаем прямо сейчас на «Радио Рокс».
0: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс».

0: Это «Оседлал звезду» Найк Борзов. Его нетленное произведение прозвучало на радио Рокса. У нас вновь впереди тема трафика на российских дорогах в автомониторе. После чего продолжим нескучный вечерок в компании радио Рокс. Нас уже поджидают Юрая Хип, «Пикник», «Танцы минус», а также «Ночные снайперы» с треком «День рождения». И все это добро мы услышим через пару минут.
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: И что бы там ни говорили, что в городе вечером по многим направлениям легкий трафик, отмечу, что к половине шестого монитор показал 7 баллов и 50 заторов. Впрочем, к этой минуте на монитор уже вернулись 4 балла, а число заторов сократилось почти наполовину до 27. Остаются пробки в обоих направлениях на Карля Ульманя-Гатве, то есть в сторону Островного моста, это классика, равно как и со стороны Островного моста перед Венебас-Гатве. А вот дальше, не доезжая Спицы, напротив Пожарки, в левом ряду ведутся дорожные работы, полоса перекрыта, и для движения остается лишь правый ряд. Кроме того, отметим, что есть пробки на Рижско-Кружной А4 со стороны Адажи перед Балтезерс. Также затруднено движение на развязке над Видземским шоссе. Люди стремятся в Саукрасты. И в том же направлении Саукрасты затор от перекрестка в местечке Амотники до Берги. Многие стремятся к морю, к водоемам, мы тоже хотим. Поэтому давайте посмотрим на прогноз погоды. На завтра также ожидается преимущественно солнечный день и до 27 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле наскокина, Тинка, сокращенно скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис». Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Гитары тихие, рыдания и группа «Пикник» на радио «Рокс». А мы же обратим внимание на печальную дату. В этот день, 5 лет назад, в лучший мир отправился Джон Лаутон, экс-вокалист Люцифер's Friend и особенно любимый в народе группы Юрая Хип, где он запевал с 76 по 79 годы. Выпустил с группой 3 студийных и концертник. Еще один намечавшийся альбом остался неизданным, хотя в сети его можно найти, правда, в достаточно сыром варианте. Мы же почтим Джона треком, который сам по себе о неразделенной любви, о прощании и расставании. Из альбома «Падший ангел» и слушаем «Comeback to me» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Только рок.

Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: так и хочется всем пожелать, чтобы сбывались не только сны, о которых пела группа «Браво», а также мечты и заветные желания. Если вновь захотите встретиться с классным музоном на Радио Рокс, то ваше желание непременно сбудется. Всем добро пожаловать завтра на вечерний экшен «Рок жив» в эфире, как обычно, по будням с 5 до 7. Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива, а этот час запечатают Мураками и Def Leppard прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле!
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я считаю, рок-музыка – это все-таки дух, это некое отношение к делу, к себе самому, к тому, что ты делаешь. Это не обязательно должны быть какие-то там тяжелые звуки и какие-то жесткие гитары. То есть это, наверное, да, но не только, как говорится, гитары, барабаны, бас. Все-таки здесь некая должна быть еще философия, связанная со словами, ну вот с тем, о чем ты поешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками. При слабом или умеренном ветре в некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: У тебя, пожалуйста, свети об одном. Прошу тебя, пожалуйста, свети, свети.
1: Радио Рокс. Латвия.
2: Домой!

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь, вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорит:

говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, значительных осадков не ожидается, ветер западный слабый или умеренный, ночная температура воздуха не опустится ниже плюс 16, плюс 21 градуса. Хотя во второй половине ночи небо в Риге затянет облаками, осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха составит около плюс 20 градусов, а это значит, что город переживет так называемую тропическую ночь, вторую ночь подряд. Во вторник днем ожидается сухая и солнечная погода с редкими облаками при слабом или умеренном ветре. В некоторых районах Латвии туман и дымка. Температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. В Риге ожидается солнечная погода. Ветер западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

0: Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами на востоке страны облака принесут небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, сильная жара постепенно спадет, температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. Во многих местах на побережье прохладнее, плюс 21, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге солнечно, лишь временами солнечные лучи будут скрываться за облаками. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.